Потеряла смысл календаря, проживаю снова дни сентября, чтобы